СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: радио, которое рядом.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь к
0: Фениксам. СВХ+.

Лучшая музыка. Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова... 100% хиты.

0: радио, которое рядом. Рядом, рядом, рядом.
1: Вместо тысячи слов три удара в груди. Буду как ни крути с тобой.
0: СВХ плюс.

0: Weekend Lepsi. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей утро.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая...

βλέψει. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг на радио.

0: которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
2: Нет.

станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Чё сдался, дружок?

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если ты нишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю, под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Бара Виктор.
1: Цой?
2: Он самый. Бери, повезло.
3: Музыкальный урожай.

вокруг на радио, которое рядом. Только с тобой могу я быть собой. СВХ+.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Я сажаю. Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый.

ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое.

0: ВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: СВХ+.
1: Долго искал других у себя ответ. Даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Live pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
4: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
5: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 3 сентября. Щипцы для клепальных гаек с набором 19 евро. Лазерный дальномер 15 евро. И набор автоматических инструментов для снятия изоляции 9 евро. Lidl. Стоит того.
6: Мы топчем песок босиком. Опа, смотри, как мы чилим.
7: СВХ+.

0: «Агрофуд-2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига-фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Гамбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты «Билеши сервис ЛВ».
3: СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Это будто бы банк, но я не коплю.
1: СВХ плюс. Если отдыхать.

0: Предложение супервыходных в Lidl с 5 сентября. Морковь 1 килограмм 39 центов. На вареные колбасы Пикок и Барони с Lidl Plus скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,49. Lidl стоит того.
1: В Даугав Пилсе. Улица Ригас дышит, улица Ригас звучит, улица Ригас открывает истории. 12 сентября главная улица города превратится в живое пространство искусства и культуры, где на каждом шагу спрятана своя жемчужина латгальской культуры. Ищи, замечай, исследуй в музыке, танце, искусстве, традициях и современном творчестве. Вина Ила Даутстуасту. Приходи и найди свою жемчужину.
2: Радио СВХ Плюс представляет.
3: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
2: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
3: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
4: СВХ плюс.

рок-музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: топ не запал на такую.
1: Хиты по осени считают.
2: Музыкальный урожай.
1: Музыкальный урожай.

0: Музыка для всех. Для всех. Только хиты.
1: Сегодня одеты не для тебя. Под шелковым платьем мои
0: проекты. Только твоя музыка.

0: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, товары для интерьера, зеркала, постельное белье, одеяло, подушки и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: По вторым воскресенья с 11 до 12.
2: Тревел новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
3: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя музыка.
2: Ты скажешь нет и нет.

0: включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Кока-кола Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Ультрапастеризованное молоко 1,5 литра 99 центов. И яйца 10 штук евро 79. Lidl стоит того.
1: Реклама для предпринимателей.
2: Почему такая грустная?
3: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
4: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
3: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
4: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
5: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Прекс приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Прекс ЛВ.
6: Zināt, kārajiem, brilles ir te, vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk vizionete LV.
7: O, o, zila cēnā, o, o, zema cēnā.
8: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
9: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
10: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Так красивые слова, самые слова, но проще говоря.
0: 100% хиты.
1: Вечерами лето.

0: рядом.
1: Я бы хотела побольше, побольше, побольше.
0: СВХ плюс.

0: выхаплю.
1: Музыка, которую слушаешь ты. А ты пахнешь, что вон.

0: dienās veikalo stop! Tikai 3 dienas! No 7. līdz 9. septembrim Armāns Top Kārti. Doktora Desa Rīgas miesnieks ekstra 350 gramu, eiro 69. Tīrīšanas līdzeklis Ajax Floral Fiesta 1 litrs 2,29. Un čipsi Lejs divi veidi 130 gramu, eiro 49. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām. Топ, топ, топ.
1: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: Vinī Zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimī 500 grami 1,59 €. Saules puķeļa Rimī Smart 1 litrs 1,69 €. Rimī.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
5: В Даугавпилсе. Улица Ригас дышит, улица Ригас звучит, улица Ригас открывает истории. 12 сентября главная улица города превратится в живое пространство искусства и культуры, где на каждом шагу спрятана своя жемчужина латгальской культуры. Ищи, замечай, исследуй в музыке, танце, искусстве, традициях и современном творчестве. Вина Ила Даутстуасту. Приходи и найди свою жемчужину.
6: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
7: СВХ плюс.

0: Лучшая музыка.
1: Только с тобой. Я знаю на все
0: стопроцентные хиты.
2: Я ее не выбирал. Пьяный купидон попал в меня. И я попал, мама. И я пропал.
0: Музыка для всех.
1: Ты такой странный, малолесный, я встала.
0: Музыка, которая вокруг на радио.

0: Лучшая музыка.
1: Голову теряю, из-под ног земля. Пусть в округе все.
0: 100% хиты.
2: Я слишком люблю, когда...

радио, которое рядом.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Я сажаю. Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он сам.

0: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ+. Вместе с Эдгар Сторм.
1: В ближайший час мы вам не подскажем, как незаметно рыдать на работе. Тем более, что незачем, уже пятница вечер, а это значит, работа находится где-то далеко. А зато подскажем все о 20 самых горячих хитах радиостанции СВХ+ на этой неделе. Меня по-прежнему зовут Эдгар Сторм, и прежде чем мы начнем, давайте послушаем коротенечко три самые-самые горячие песни прошлой недели. На третьей строчке была Зиверт «Газ». Вице-лидером стали «Моя Мишель», «Баста», «Если я буду танцевать». Ну а на вершине горячей двадцатки радиостанции СВХ+, снова удержались бы Индия, Хчо и Мод, их блокбастер музыкальный под названием «Шаде». Вот такие результаты трех самых горячих хитов прошлой недели. Ну что, нам пора отправиться в тот самый далекий 60-минутный путь под названием «ТОП-20». Начинаем с 20-й строчки. На ней первая из трех новинок. «Вон Амур» под испанским небом.
0: 20. Место номер 20.
2: Я тебя не отдам. Любовь, как я тебя жду.
0: СВХ+.

0: Нет, ее горячая двадцатка, радиостанция СВК Плюс, Вон Амура. Недавно он гремел с хитом «Широка река» от Надежды Кадышевой с новой версией в 26-м году. Еще одна переработка, на этот раз он добрался до песни Арианы «Под испанским небом». Что из этого получилось, мы прямо сейчас слышим как новинку на 20-й строчке в хит-чарте СВК Плюс. А дальше к нам присоединится еще одна новинка. На этот раз это «Фогель, я запомнил».
1: 19. Место номер 19.
2: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на папа.
1: СВХ плюс.
2: По краю побережья, я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг еще.

0: топ не запал на такую.
1: Ротация, радиостанция СВК Плюс запала на Фогеля. Я запал, место номер 19 и новое вливание в горячую двадцатку. Ну а тройку новинок на этой неделе завершает Five Star Family Fargo «Перемотай». Они находятся на 18-й строчке.
2: 18. Место номер 18. СВК Плюс.

0: КПлюс вместе с Эдгар Сторм.
1: Предложение супервыходных в Лидл с 5 сентября. Морковь 1 килограмм 39 центов. На вареные колбасы Пикок и Барони с Лидл Плюс скидка 30%. И свиная лопатка 1 килограмм 2,49. Лидл стоит того.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: В Даугавпилсе. Улица Ригас дышит, улица Ригас звучит, улица Ригас открывает истории. 12 сентября главная улица города превратится в живое пространство искусства и культуры, где на каждом шагу спрятана своя жемчужина латгальской культуры. Ищи, замечай, исследуй в музыке, танце, искусстве, традициях и современном творчестве. Вина Ила Даутстуасту. Приходи и найди свою жемчужину.
0: Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 17.

0: Лучшее 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 16.
1: Место номер 16.

0: девочка, да.
1: Его псевдоним произошел и стал к нему прилепляться еще в детстве. Именно так будущую звезду называла мама. Holiday Boy, потому что он всегда мог рассмешить членов семьи и поднять им настроение вне зависимости от ситуации. Поэтому и стал для них домашним праздником. Он же Holiday Boy. На этой неделе в горячей двадцатке радиостанции СВХ Плюс находится на 16-й строчке. Минусует одну строчку и 15 недель в нашем хит-чарте. Пожелаем ему удачи также дальше и ворваться в итоговый хит-чарт за 26-й год. А пока к нам врывается на 15-ю строчку Mia Boyka «Экспонат».
2: Топ-20 СВХ Плюс составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 15. Место номер 15.
3: Экспонат, ты мой фанат. Бриллиант на тысячу карат. Носи меня на руках. Я растаю в них, как шоколад.
2: СВХ Плюс.

0: Артист, который считает, что бизнес-класс в самолетах абсолютно не стоит тех денег, которые за него просят, он предпочитает летать исключительно эконом-классом, но всегда выбирает места у аварийного выхода, где можно все-таки вытянуть ножки. А мы знаем, что в бизнес-классе можно вытянуть ножки легко. Прямо сейчас в музыкальном плане вытягивает ножки, ручки и дотягивается со своей композицией «Любовная» до 14 строчки «Акмаль». Минус одна позиция, 3 недели в нашем хит-чарте. Перед этим на 15-й Мия Бойко, «Экспонат». А дальше все дороги ведут к встрече с Мари Гу.
1: 13. Место номер 13.
2: СВХ плюс.

Лучшие 20 хитов недели. Официальный хит-чарт СВХ+. 12. Место номер 12. Мы топчем песок,

0: 11. Место номер 11.
1: СВХ плюс один.

0: призналась, что обожает осеннюю погоду, особенно когда идет дождь, бабахает гром. В общем, время, когда можно закутаться в теплый пледик и подумать о том, что происходит вокруг. Прямо сейчас в музыкальном плане мы думали о бриллианте, который создал Arctic Asti Civil. Именно так называется их сингл, который на этой неделе красуется на 11-й строчке. Ну что, нам пора ворваться в горячую десятку, но прежде давайте еще раз рестартанем все, вернемся в начало и послушаем, с чего мы сегодня начинали.
1: 20.
0: Начинали по традиции уже с 20-й строчки, на этой неделе на ней новинка «Вон Амур под испанским небом».
1: 19.
0: Еще одно новое вливание «Фогель, я запал».
1: Восемнадцать.
0: Ну и тройка новинок на этой неделе. Прям выстроились в ряд. Еще одна из них — Fiesta Family, Fargo, перемотай.
1: 17.
0: 17-я строчка достается ветерану хит-чарта SVH+, Holy Flame, Тану.
1: 16.
0: Holiday Boy, Loco La Vida.
1: Пятнадцатая
0: строчка. Мия Бойко, «Экспонат».
1: 14.
0: Акмаль, «Любовная». Тринадцатая строчка. Маригу, «Настоящие».
1: 12.
0: Санта Лучия от Гаязов Бразерс, 12-м.
1: 11.
0: Севиль, Arctic Asti, Бриллиант.
1: 20. Прямо сейчас лучшие из лучших. ТОП-20 СВХ+. 10.

20 из выхоплю. 9. Место номер 9. СВХ плюс.

8. 8. Место номер 8. СВК плюс 8.

0: nežnej.
1: Katra iepirkšanās reize Rimis Kanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimis Kanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 40 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
3: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
4: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
3: Каждый вторник с 18 до 19.
4: С повтором воскресенья с 11 до 12.
3: Travel новости. Все о путешествиях и интересных местах.
4: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
3: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
4: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
3: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.
5: Официальный хит-чарт. ТОП-20 СВХ Плюс вместе с Эдгар Сторм. 7. Место

0: самом деле.
1: Как оказалось, Дмитрий Филатов из Филатов и Кэрос является настоящим антагонистом 1 сентября и проснулся именно 1 сентября в 3 часа дня. Посочувствовал всем детям и сказал, что в институте потом будет классно. Там ему понравилось. По-прежнему Филатов и Кэрос, там, где рассвет, нравится в нашей горячей двадцатке. На этой неделе ребята плюсуют целых 7 позиций и врываются в горячую десятку. Место номер 7. Перед этим на 8-й уже проверенный хит временем. 19 недель вместе с нами. Группа «Винтаж», «Малахит». А вот дальше будет еще один интересный дуэт. На этот раз это бывшая участница группы «Серебро» Серябкина вместе с Димой Урихом.
2: 6. Место номер 6.

0: Топ 20 СВХ Плюс. 5 мест номер 5.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сочинение.
0: СВХ Плюс. 5

0: позиции, которые больше 20 недель удерживаются в хит-чарте радиостанции СВХ+. И если на первой строчке по этому рейтингу является по-прежнему Коли Флейм и его Тону, он 28 недель уже вместе с нами, то вторая по выживаемости Бервуф и ее суперпесня под названием «Феникс». 26 недель. Плюс 4 позиции на этой неделе. Место номер 5. Бервуф, «Феникс». А сейчас настало время узнать, кому совсем чуточку не повезло. В том плане, что он не ворвался в горячую тройку, но так близко к ней подошел, что аж... мурашки. На этот раз это Айова, мы.
1: 4-4. Место номер 4. СВХ+.

0: К+, вместе с Эдгар Сторм. Топ-20 СВХ+, составляется по статистике ротации песен, звучавших на этой неделе. Чем выше ротация, тем выше место. Топ-20 СВХ+, вместе с Эдгар Сторм.
1: О, не за горами тот час, когда мы узнаем, кто находится на третьей, второй, первой строчке в нашей горячей двадцатке. Самое интересное начинается прямо сейчас, но прежде давайте еще раз вернемся в историю и послушаем, что творилось с десятой.
0: 10.
1: По четвертую. Место номер 10 на этой неделе достается диджею Смэшу Арго.
0: 9.
1: На девятой лирик «Аутентичная».
0: Восемь.
1: Место номер 8. Винтаж, Малахит.
0: Семь.
1: Седьмая строчка, Филатов и Кэрос, «Там, где рассвет».
0: Шесть.
2: Дай мне свой...
1: Дуэт Серябкина, Дима, Урих. 8-901.
0: Пять.
1: Место номер 5. Бервул, Феникс. И как мы слышали ранее, четвертая строчка достается Айова «Мы».
0: Топ-20 СВХ+. Бронзовый визер этой недели. Три. Место номер 3.
3: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: СВХ+. 3.
4: Все мы изначально чайник

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Она действительно обнимает деревья и общается с ними. Также тяжело переносит суетную и шумную энергетику больших городов, поэтому лес, дача. Ну и мы частенько видим, что она отдыхает где-то далеко. Это все про Юлию Зиверт. Но все равно, возвращаясь, она газует и на этой неделе догазовала аж до третьей строчки. Зиверт, газ, место номер 3. Продолжаем.
1: Серебряный призер этой недели. Место номер 2.

0: Ой, а лидер-то у нас точно поменялся. Но поменялся на кого? Совсем скоро узнаем. Ну а пока констатируем, что на второй строчке вице-лидером на этой неделе становится By India, Choi Mod, Shot D. Ну а на первой строчке...
1: Песня номер один этой недели.
0: Не, ну они нам подарили очередной суперхит. И сделали это вдвоем. Я про Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать, добирается до вершины хит-чарта радиостанции СВХ Плюс на этой неделе. На этом моя миссия завершена. С вами этот час провел Эдгар Сторм. До встречи ровно через неделю. Оставляю вас с песней номер один радиостанции СВХ+. Баста, моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Номер один.

0: свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Бананы 1 килограмм с Lidl Plus 79 центов. Окорочка индейки 1 килограмм 6,99. И капсулы для стирки Ariel 60 штук 13,99. Lidl. Стоит того.
1: Готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Дом» от «Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Дом» от «Приэкс» ЛВ.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadela LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер.
1: Радио СВХ+.

0: Музыка для всех. Добрые глаза, часто за слабость принимают. Только хиты.
1: Тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня?
0: Только твоя музыка.
1: Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
2: СВХ+.

0: стопроцентные хиты. Музыка для всех.
1: Все будет хорошо.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi!
1: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты – Билеши Сервис ЛВ.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: СВГ Плюс.
2: Ты

0: только для всех.
1: Как же я в тебя влюбился. Сбилось с ног, не зацепил.
0: Только хиты.
2: Ветер меняет направление. Боюсь, что потерял тебя.
0: Только твоя музыка.

0: Мегафуд-2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Ригафуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Laimēs sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.

0: музыка для всех.
1: Гармоника, сып моя час.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, kā arī Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: В Даугавпилсе улица Ригас дышит, улица Ригас звучит, улица Ригас открывает истории. 12 сентября главная улица города превратится в живое пространство искусства и культуры, где на каждом шагу спрятана своя жемчужина латгальской культуры. Ищи, замечай, исследуй в музыке, танце, искусстве, традициях и современном творчестве. Вина Ила, Даут Стуасту, приходи и найди свою жемчужину.
3: Я тебя не отдам, любовь, как я тебя жду.
4: СВХ плюс.
3: Я

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом СВХ получи скидку 25%.
2: Все дороги ведут к нашей встрече. Все мое найдет меня точно.
3: СВХ плюс.
4: Помнишь?

0: для всех.
1: Я надену два крыла и ближе ты.
0: Только хиты. Только твоя музыка.

музыка, которая вокруг, на радио, которое рядом. СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Жизни бывает мало таких дней. Тихое счастье, будто бы на небесах.

0: Ча-ча!
1: СВХ плюс.
2: Алло. Знаешь, кажется, мы все очень устали. Хочется просто взять и

0: Желаешь, чтобы твой ребенок освоил навыки, которые пригодятся на всю жизнь? Дом от Prex приглашает на занятия по шашкам детей в возрасте от 5 до 10 лет, как без предварительных знаний, так и уже с опытом. Под руководством профессиональных тренеров дети развивают логическое мышление и концентрацию, а также испытывают радость соревнований на турнирах в Латвии и по всему миру. Летние лагеря, новые друзья и первые большие достижения. Подари ребенку увлекательную тренировку ума. Записывайся. Дом от Prex LV.
1: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
2: СВХ плюс.

0: Музыка для всех. От зари до зари. Хиты.
1: Я не вижу солнца из-за тебя. Ты ярче, ярче всех ты.
0: Только твоя музыка.

0: Плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю.
2: Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
2: Бара Виктор.
0: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный

которая вокруг на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
1: Акционерное общество Латвийс кредитнемей полизибс программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
2: Агрегатор путешествий «Атлантик Онлайн»
3: и радио «СВХ Плюс» представляют программу «Магнитики».
2: Каждый вторник с 18 до 19.
3: С повтором воскресенья с 11 до 12.
2: Тревел-новости. Все о путешествиях и интересных местах.
3: Советы эксперта и ответы на ваши вопросы.
2: Конкурс. И многое другое в программе «Магнитики».
3: «Атлантик Онлайн». Все туры и спецпредложения от всех операторов в одном месте.
2: «Атлантик Онлайн». Выгодно, надежно, удобно.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: тобой навсегда. Давай с тобой насовсем. Давай с тобой до утра гулять по желтой листве.
1: СВХ плюс.
0: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Теплый самолет.
2: Только с тобой могу я быть
0: собой. СВХ+.

0: топ не запал на такую.
1: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю закрутку.

0: redzētkārajiem, brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maximā no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done! 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done! 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: 22 октября на сцене Дворца культуровая спектакль по роману Федора Достоевского «Идиот. Три грани любви». Герои Достоевского предстанут перед публикой крупным планом. Каждый взгляд и прикосновение становится событием, живым ритмом и надеждой в финале. 22 октября «Идиот. Три грани любви». Спектакль на русском языке. Билеты в кассах. Билишу сервис.
3: Огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь к границам.
4: СВХ плюс.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе. СВХ плюс.

0: готов ли твой ребенок к жизненным вызовам? Шашки развивают логическое мышление, умение думать на несколько шагов вперед и понимание того, что каждое действие имеет последствия. На занятиях по шашкам «Домат Приэкс» дети в позитивной атмосфере стремятся к победам и учатся принимать поражения. Длительная концентрация и стрессоустойчивость – навыки, которые полезны не только в игре, но и в жизни. Приглашаем детей от 5 до 10 лет, как начинающих, так и с опытом. Записывайся. «Домат Приэкс ЛВ».
1: Rīga kustībā un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus, apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: До 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
4: В Даугавпилсе. Улица Ригас дышит, улица Ригас звучит, улица Ригас открывает истории. 12 сентября главная улица города превратится в живое пространство искусства и культуры, где на каждом шагу спрятана своя жемчужина латгальской культуры. Ищи, замечай, исследуй в музыке, танце, искусстве, традициях и современном творчестве. Вина Ила, Даут Стуасту. Приходи и найди свою жемчужину.

0: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Одна ты такая, я тебя знаю.
0: СВХ плюс.

0: Paturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
3: Akcionierное общество Латвийской кредитной поддержки программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на LKPP LV. КПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В Даугавпилсе. Улица Ригас дышит, улица Ригас звучит, улица Ригас открывает истории. 12 сентября главная улица города превратится в живое пространство искусства и культуры, где на каждом шагу спрятана своя жемчужина латгальской культуры. Ищи, замечай, исследуй музыки, танцы, искусстве, традициях и современном творчестве. Вийна Ила, Даут Стосту. Приходи и найди свою жемчужину.

0: ВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гоним прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
3: Ночью напролет нас бежала луна.
0: СВХ плюс.
4: Все

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Weekend Lepsi. Только хиты. Только твоя музыка.

0: Музыка, которую слушаешь ты. Которая слушает тебя.
1: Не тот, ты не та, арифметика проста. Закрывай глаза, считай до ста.
0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Дай мне этот день, дай мне эту ночь. Дай мне хоть один шанс, ты мне.
0: СВХ Плюс.

0: СВХ плюс.
1: Пьяный клуб, никотин, дымит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик. Громче звук, ярче свет. Клатч клуб, адский слэм. Звезда,

0: СВХ плюс.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный

0: Лучшая музыка.
1: Носила туфли, примерила и не намеренно всю мою душу несет на руках.
0: Стопроцентные хиты.
1: Я отвезу.

0: Русская для всех.
1: Нет, не надо звонить, мне не надо писать по ночам.
0: Только хиты.
2: А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя.
0: Только твоя музыка.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Километры до

звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя, и все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

ВГ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ+.
1: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я. И не слегка, чтобы в таком хорошем.

0: музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка.
1: Не любовь, не любовь, не любовь, не любовь.
0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Твоя музыка. Музыка, которая вокруг

0: ВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Музыка для всех. Только хиты.
1: Даже если я пить не буду, я все равно таким же.
0: Только твоя

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

лучшая музыка. Так красивые слова, самые слова, но проще говоря. 100% хиты. Вечерами лето.

0: радио, которое рядом.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотеней, я обернусь к
0: феникам. СВХ+.

0: ясно. Я в
1: радио СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.
2: Я включаю.

0: СВХ Плюс.
1: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность. Но нет, нет, нет, к таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: цветы по осени считают.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
1: Музыкальный урожай.
2: СВХ+.

стопроцентные хиты.